0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Моей жизни спешит паровоз.

у нас дела? Да как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеевы развелись. Да как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

0: станции. 89.5 FM в Севастополе. Уключай!
1: Казак FM.

0: 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».

0: Привет всем слушателям Казак ФМ. Я Сергей Войтенко, представляю свою новую песню «Пишите своим любимым».
1: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ли на зиму дров. Не волнуйся,

свет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, вот у меня есть день рождения. У тебя и у мамы. А у нашего города он есть?
3: Нина, с человеком все просто. День его рождения – это день, когда он родился. А вот с городами сложнее. Они не рождаются быстро. Вот и у Краснодара нет точной даты рождения. Вернее, основания, так говорят о городах. А есть только год.
0: Почему? Никто не знает, когда его построили.
3: Любой населенный пункт невозможно построить за один день. Это долгий процесс. 30 июня 1792 года императрица Екатерина II подписала высочайшую грамоту. Согласно ей, Черноморскому казачьему войску были пожалованы в вечное владение таманские и прикубанские земли. Так казаки начали заселять территорию Кубани.
0: А Краснодар когда заселили?
3: Через год после указа Екатерины. В начале июня 1793 года казачий атаман Захарий Чепега выбрал место для войскового города на берегу Кубани. Ему дали имя Екатеринодар.
0: Потому что его подарила Екатерина?
3: Да, в честь того, что она пожаловала казакам земли Кубани.
0: А много тогда тут людей жило?
3: В 1795 году в Екатеринодаре жило 580 человек. Домов было всего 9. А в основном тогда казаки жили в землянках и хатах, которые строили из глины и веток. Но через 60 лет это уже был настоящий город, который стал столицей Кубани. Кстати, у Краснодара все-таки есть свой праздник. Он называется День города. И празднуют его в последние выходные сентября.
0: Пап, а что дарят городам в этот день? Если я придумаю танец, это хороший подарок?
2: Папа знает.
4: Казак

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Гусла — народный струнный музыкальный инструмент сербов. Он отличается от русских гуслей тем, что смычковый, а не щипковый. Потому и выглядит и звучит совсем по-другому. Корпус целиком выдалбливают из дерева. Он может быть овальный, миндалевидный, грушевидный. На открытую сторону натягивают мембрану из хорошо выделанной кожи. В ней от 5 до 10 дырочек — резонаторов. Струну сплетают из 50 нитей конского волоса. Гриф венчает деревянная лошадиная, козлиная или орлиная голова. Бывает, и вся деревянная часть инструмента украшена затейливой резьбой. Она якобы охраняет музыканта от сглаза и напасти. Играют на гуслы лукообразным смычком. Но саму струну не прижимают к шейке, а лишь касаются ее пальцами, извлекая звуки. Они пронзительные, монотонные, завораживают и успокаивают. Пение в сопровождении сербского музыкального инструмента гусла было внесено ЮНЕСКО в список всемирного нематериального культурного наследия. А поют, наполняя сердца гордостью, о судьбе, о героях, о том, что в летопись истории вписано. Но зачастую слов не надо. Играет гусла, поет сама душа сербского народа.

0: по пути с Казак FM. Мы друг для
1: друга дышим. Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак-ФМ». Желаем вам здоровья, мира, терпения, хорошего настроения.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут почувствовать запах шашлыка с участка за 1000 метров и сразу примчаться туда с советом и контейнером. Это наши соседи поливают водой свой урожай и поливают грязью урожай соседа. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Пацанчик, а вот был бы ты султаном, сколько бы у тебя жен было бы?
1: Одна, Петрович, больше не потяну.
0: Ну, а финансово?
1: Не, по количеству тещ, не более одной.

0: 103.1 FM в Приморско-Ахтарске. Включай!
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете «Казак-ФМ». Не переключайтесь.

0: Доктор, представляете, я не сплю уже которую неделю. Мне каждую ночь снится один и тот же кошмар. Снится, что моя свекровь идет ко мне с крокодилом на поводке. Вы представьте эту зверюгу, вот эти вот маленькие злые глазки, вот этот звериный оскал, вот эти вот зубища огромные. Представили? Да. Страшно? Да. Вот. А я вам еще крокодила не описала.
1: Шутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Мужики, сейчас совет дам хороший. Реально, прям со мной произошло, рекомендую. Вы же знаете, я рыбак-то заядлый, ага. И вот однажды я, сглупил, да, согласен, сглупил. Показал соседу свое рыбацкое место. Так эта сволочь показал ему всем вокруг. Ну и что, я приезжаю на выходные, а мне встать негде. Весь наш дом рыбачит на моем месте. Так и что я сделал, мужики, а? Что сделал? В ночь с пятницы на субботу перед домом на асфальте я написал: когда твой уедет на рыбалку, позвони мне. Не поверите, я все лето там один рыбачил.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Привет-привет всем тем, кто слушает радио «Казак ФМ». Кумовья желает всем счастья, здоровья, всем ангелы-хранители. Слушайте настоящие кубанские казачьи песни в исполнении

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что не бывает ненужных в хозяйстве вещей. Бывает маленькая дача. Это наши соседи, садясь в поезд, успевают съесть курочку, картошечку и бутерброды еще до его отправления. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а ты не знаешь, у кого можно говорящего попугая купить?
1: Петрович, тебе попугай зачем?
0: Научу его фразе «вам кому». Всегда хотел, чтобы у меня личный консьерж был.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: знаете, меня часто спрашивают: «А ты ходишь в спортзал?» Я отвечаю: «Конечно, каждый день. Мимо прохожу».
1: Что

0: Мам, почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а наш Назар танцует казачьи танцы?
3: Конечно, Нина. Ведь он учится в школе искусств. А там изучают народную культуру. Песни, танцы и живопись. Назар учится на хореографическом отделении, поэтому танцует. Но в репертуаре его коллектива не только казачьи танцы, но и других народов, которые живут на Кавказе. Грузинские, например, черкесские.
0: А почему у него такие странные штаны?
3: Это старинная казачья одежда. Такие штаны называются шаровары.
0: А зачем они такие широкие?
3: А ты подумай сама, дочь. Казаки ездили верхом на лошадях. В узких штанах на коня быстро не заскочишь, а в широких — пожалуйста. Но для разных ситуаций у казаков была разная одежда. Конные казаки носили синие шаровары и красный кафтан. Когда отправлялись в военные походы, то брали с собой теплую одежду, например, башлыки. Это такие накидки на плечи, которые защищали от холода и дождя. Или бурки. Это уже что-то вроде пальто, только без рукавов, на случай морозов. А на голове обязательно теплая шапка. Папаха. Но чаще казаки ходили в особых кафтанах, черкесках. Это была их форма одежды на каждый день. А по праздникам надевали парадные, самые нарядные.
0: А почему у этой одежды такие странные названия? Папаха, бурка, черкеска.
3: Это слова коренных народов Кавказа. Когда казаки переселились на Кубань, они оценили удобство такой одежды. Начали ее шить и носить. Вот и позаимствовали эти слова у соседей.
0: А девочки такое носят?
3: Нет, дочь, это мужская одежда. А женщины носили яркие платья, юбки и кофты. Казачки одевались очень красиво.
0: А на голове у них были не папахи, а мамахи. Правильно?
2: Папа знает.
4: Когда душ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются как-то два кума. Один другому говорит: «О, здорово, здорово. Слушай, у тебя какие планы на выходные? Что в субботу делаешь?»
2: «В субботу мы с сыном будем змея воздушного запускать. А ты?»
1: «Ну, приблизительно то же самое, кумы. Тещу в аэропорт повезу».
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: по пути с Казак FM.
1: Привет, друзья! Я Марина Бриз. Слушайте мои песни на радио «Казак».

0: Сейчас Казак FM.
1: Добрый день, друзья, меня зовут Алексей Орлов. Сегодня у нас особенный эфир. Мы отмечаем день рождения Краснодара. Нашему солнечному, гостеприимному и по-настоящему родному городу 233 года. И программа по заявкам сегодня тоже будет особенной. Конечно же, ваши звонки, ваши сообщения с поздравлениями. Ну и по традиции наши друзья-артисты в этом часе подарят свои замечательные песни. Ваше сообщение в адрес Краснодара отправляйте в наш МАКС 8-928-401-2020. И пусть этот час будет наполнен теплом, улыбками и любовью к нашему родному городу. Ну и, кстати, начнем мы с песни, которая словно создана для этого дня. В нашей студии солист Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко Дмитрий Ремезов. Дима, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Ну, давайте для начала песню, а потом поздравления Краснодару. Хорошо?
2: Конечно, конечно.

0: Ну, здорово же, прекрасно, Дмитрий. Ну, а теперь ваши поздравления Краснодару с днем рождения.
1: Конечно же, хотелось бы пожелать в этот прекрасный праздничный день моему любимому городу Краснодару «Цвети и расцветай». Давайте любить свой город больше, и город нам ответит взаимностью, друзья.
0: Спасибо, Дмитрий еще обязательно вернется в нашу студию, ну а мы продолжаем. И у нас на связи Филипп Баянов. Здравствуйте! Здравствуйте,
2: Филипп. Здравствуйте!
0: Ну, расскажите, что вам особенно дорого в Краснодаре?
2: Мне особенно дорог парк Горького, городской сад сейчас называется. Я вырос возле этого парка, на улице Захарова, это мои родные места. Очень люблю пруд. Вот раньше там очень много прилетало водоплавающих птиц, даже пеликаны жили. Ну и зимой сейчас утки тоже прилетают. Так что очень люблю это место.
0: Но я хочу сказать, что Филипп известный баянист, и говорят, что у каждого места есть своя мелодия. С какой ассоциируются ваши любимые места в Краснодаре, ну вот в частности городской сад?
2: Ну, и вы знаете, раньше там еще больше ив росло. Ну, ивушки мне тут. Могу даже наиграть.
0: Ой, давайте.

0: Филипп, ну и что пожелаете имениннику сегодня?
1: Я пожелаю Краснодару быть зеленым, городом счастливым, мирным, и чтобы много гуляло влюбленных пар по нему. С днем рождения, мой город любимый, и удачи. Всего самого лучшего, радиостанции «Казак-ФМ».
0: Спасибо большое. Ну и правда, в нашем городе столько уголков, которые уже стали родными. К вашим сообщениям, друзья, здравствуйте. Поздравляю всех краснодарцев с днем города. Живу в Краснодаре уже 15 лет и каждый день влюбляюсь в него заново. В его парке, улицы, в его людей. Особенно люблю гулять по улице Красной и в парке Краснодар. Пусть наш город растет и процветает, а жители будут счастливыми. Татьяна Григорьевна написала это сообщение. Ну вот, кстати, по поводу улицы Красной. В нашей концертной студии уже появились замечательные артисты. Квартет «Адажио» Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко. Здравствуйте, друзья!
2: Добрый день.
0: Но я знаю, что в вашем репертуаре есть песня. Она как раз про главную улицу нашего города. И давайте ее подарим имениннику.
2: От дорогого любимого города Краснодара. По Красной.

0: Ай, браво! Спасибо! Квартет Адажио Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко, руководитель, заслуженный артист России Павел Кравчук и друзья, ваши поздравления любимому городу.
1: Мы хотим поздравить от всей души наш любимый, дорогой город Краснодар, гостеприимный, красивый, зеленый, цветущий, невероятный, с праздником, дорогой Краснодар.
0: Спасибо еще раз нашим артистам. Ну что, друзья, мы продолжаем. И прямо сейчас к вашим сообщениям. И вот одно из них от Александры. Привет, Казак ФМ. С днем города Краснодар. Люблю наш город за то, что здесь всегда тепло, уютно и люди добрые. Желаю, чтобы он становился только красивее и комфортнее. А знаете, друзья, у нашего города, кстати, очень богатая история. И я напомню, что Краснодар раньше назывался Екатеринодар. Его основали казаки в 1793 году. И вот с тех пор он прошел действительно огромный путь, став одним из самых ярких городов России. И сейчас есть еще одно поздравление. На связи с нами Георгий. Здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день, Казак ФМ.
0: Георгий, вы экскурсовод, и вы, как никто другой, знаете, самый интересный с точки зрения экскурсий, с точки зрения истории места. Вот назовите несколько мест нашего любимого города, которые вам особенно дороги.
2: Я, конечно, больше тревел-блогер, и в силу своей занятости путешествия по разным городам в этом сумасшедшем ритме всегда люблю возвращаться в Краснодар. И несмотря на то, что он у нас огромный мегаполис, здесь есть прекрасные места, где можно замедлиться, подышать, прогуляться, подумать. И таких мест огромное количество. Это и Ботанический сад, и Чистяковская роща, и Солнечный остров. Но вот из такого нетипичного могу выделить Карасунскую набережную. Я для себя ее недавно открыл. Там можно прогуляться вокруг озера, покормить птиц. Ее хорошо облагородили. И вот, может быть, для кого-то будет советом, возможно, для студентов, можно приглашать туда на свидание. Очень романтично. Место.
0: Ой, спасибо. Георгий, что пожелаете всем краснодарцам и городу?
2: Да, я бы хотел пожелать людям нашего города, чтобы они чаще замечали мелочи прекрасные в нашем уютном городе, чтобы чаще делали маленькие, но добрые дела. И тогда каждый из нас заметит, что жизнь прекрасна и удивительна.
0: Спасибо большое. С днем рождения, Краснодар. Спасибо, Георгий. Ну и друзья, у нас есть еще и голосовые поздравления. Послушаем прямо сейчас.
3: 1 сентября, 57 лет, я как я в Краснодаре. Для меня это очень важно, потому что я люблю этот город. Здесь живут мои друзья. Здесь огромное количество людей, которых я люблю, которые ко мне хорошо относятся. И я никогда не забуду, когда я впервые приехал в Краснодар, не ехал с вокзала на 4-м трамвае. И доехал до университета, и до сих пор помню стихи. Я не знаю, кто их написал. «Мой старый-престарый 4-й трамвай». Это такая ностальгия, когда я еду к университету, вспоминаю эту историю, думаю, боже мой, сколько лет прошло и как много в жизни изменилось, но город, в котором я живу, становится все краше, все лучше, все умнее. Поэтому я хочу пожелать всем, кто живет в этом замечательном городе, только одного счастья, мирного неба, и чтобы мы с вами праздновали, так сказать, каждый год с большим успехом, с любовью, вот этот замечательный праздник, День города.
0: Ну вот, кстати, поздравление прозвучало от Григория Гиберта, профессора Краснодарского государственного института культуры, киноведа, заслуженного работника культуры России, члена Союза кинематографистов России. Григорий Григорьевич очень удачно вспомнил историю про трамвай, потому что следующая песня, она тоже будет про наш, мне кажется, самый известный городской транспорт, про трамвайчики. В нашей студии уже появился дуэт «Горит свет» Центра культурного развития «Карасунский». Солистки Кристина Уманская и Настасья Иванова. И как раз у вас песня про трамвай, да? Прошу вас.

0: Эх, сколько тепла и нежности в этой песне. Кристина Уманская, Анастасия Иванова, дуэт «Горит свет», Центр культурного развития «Карасунский». Девушки, а у вас есть любимые места, любимые, может быть, районы в Краснодаре, где обычно проводите время?
1: Есть, конечно, любимые места. Это, наверное, самый популярный, самый известный парк Галицкого.
0: Угу. Что пожелаете Краснодару?
2: Самое главное, мы хотим пожелать процветания, дальнейшей красоты, чтобы все его любили, наш город. И пусть он дальше радует нас всех своим теплом и светом.
0: Я напомню, что сегодня мы отмечаем в эфире радиостанции «Казак-ФМ» день рождения города Краснодара. Этому событию мы посвятили нашу программу по заявкам. Несколько ваших сообщений. Здравствуйте, «Казак-ФМ». Желаю Краснодару процветания, новых парков и уютных скверов, чтобы город становился зеленым и еще больше гостеприимным. Это у нас Игорь подписался. Привет, «Казак-ФМ». Поздравляю Краснодар с Днем города. Для меня этот город не просто точка на карте, а место силы. Здесь живут мои родители, здесь я встретил свою любовь, здесь растут мои дети. Пусть Краснодар всегда будет городом счастливых семей. Владимир, спасибо большое за такое теплое поздравление. И на связи юная жительница Краснодара Мария. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Маша Санду, мне 12 лет. Я хочу сказать нашему Краснодару спасибо за то, что у меня здесь есть самые лучшие друзья. И мне всегда есть чем заняться.
0: Маша, желаю, а что пожелаем, да?
3: Сегодня тоже выбраться погулять, провести время с близкими и просто порадоваться празднику. С Днем города, Краснодар!
0: Маша, спасибо большое. С днем рождения, город Краснодар. И спасибо вам, друзья, что делитесь своими чувствами. И такие моменты, они делают этот праздничный день по-настоящему теплым. Ну, а в нашей студии уже появился Максим Лакайчук. Максим, здравствуйте, добрый день.
4: Здравствуйте.
0: Что пожелаете городу Краснодару?
4: Я желаю городу Краснодар, чтобы сегодня все светофоры горели только зеленым.
0: Замечательное пожелание. Ну и, конечно же, музыкальный подарок, я знаю, вы приготовили. Прошу вас.

0: Спасибо, Максим Лакайчук. Всего доброго. До новых встреч. Мы продолжаем принимать ваши поздравления. И на связи Татьяна Полутина, проректор по международной молодежной политике Кубанского государственного аграрного университета. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Рад вас приветствовать.
1: Добрый день, дорогие родители. Добрый день, мой любимый Краснодар.
0: Как, на ваш взгляд, молодежь все-таки меняет город в лучшую сторону?
1: Это безусловно. Мы очень любим наш город, в котором очень много студентов. Буквально каждый год в сентябре, как раз во время, уже не только со всего края, но проводят они свое лучшее время жизни, обучаясь в наших прекрасных высших учебных заведениях.
0: Татьяна Николаевна, что пожелаете Краснодару и его жителям в день рождения?
1: Ну, конечно, Краснодар для меня это в первую очередь люди. И я от всей души желаю краснодарцам процветания, развития, благополучия в каждой семье, в каждом доме, в каждой квартире. Радоваться, принимать каждый день с добром, с солнцем, с открытостью. Растить детей, гордиться своими успехами, делать все, чтобы наш город и дальше становился все краше, благополучнее и гостеприимнее.
0: Спасибо большое, Татьяна Николаевна. Очень рад вас слышать в нашем эфире. Вас поздравляем с днем рождения любимого города Краснодар. Ну и до новых встреч. Друзья, к вашим сообщениям, с праздником, Краснодар. Пусть сбываются мечты горожан, а город радует нас новыми достижениями. Оксана. Друзья, и снова ваши голосовые поздравления.
2: Приветствую всех. Я казак Лабинского отдела, участник СВО, боец отряда специального назначения «Барс-16». Кубань, Алексей. Хочу от души поздравить всех жителей и гостей города Краснодара с днем города, пожелать счастья, добра и, самое главное, мирного неба над головой.
3: Меня зовут Петрушин Константин, я являюсь заместителем генерального директора Краснодарского творческого объединения «Премьера». Когда мы говорим о культуре этого уникального региона, конечно, в первую очередь мы, наверное, думаем об историческом наследии, которое оставило казачество, да, то есть у нас казачий регион. Но богатство нашей культуры не ограничивается только вот этим. Мы богаты музеями, театрами, домами культуры, детскими школами искусства, музыкальными школами. Я бы хотел акцентировать свое внимание на театрах. Театры разнообразные, их любят зрители. Когда мы говорим о богатой театральной традиции города Краснодара, мы не можем обойти вниманием нашего зрителя, талантливого зрителя. Я хочу применить термин «талант» именно к нашему краснодарскому зрителю. Для нас это очень важный момент, когда мы чувствуем,

0: Живой отклик зрителей после спектакля. Когда зал начинает дышать вместе со спектаклем, с артистами и жить в одном ритме, ты понимаешь, что в этом городе живет настоящее искусство. Мы благодарны нашим зрителям. Приходите к нам всегда. Наши двери для вас открыты.
1: Друзья, спасибо, правда, за ваши красивые слова в адрес Краснодара. И в нашей студии уже появился солист Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко, Дмитрий Ремезов. Дмитрий, какую песню подарим прямо сейчас?
2: Сейчас прозвучит одна из моих любимейших песен про улицы. Улицы любого города, наверное, который есть в сердце каждого из нас, нашей большой страны. Но именно в моем сердце это улочки города Краснодара.
1: Прошу вас.

0: Да и действительно, каждый найдет себе место по душе, место силы в любимом Краснодаре. Дима, а где вы обычно проводите время с семьей, с друзьями?
1: Вы знаете, наш город настолько насыщен такими местами, где можно побыть и одному, и с семьей провести время. Но, конечно же, мы очень любим улицу Красную. Это центральная такая артерия, жизненная артерия нашего города. Но иногда, когда буквально вот сделаешь шаг влево или вправо, и оказываешься вот в том старом, нашем любимом, таком теплом, ламповом, душевном Краснодаре. Поэтому, друзья, путешествуйте по Краснодару. Здесь есть очень много разных классных, замечательных мест.
0: Краснодар – это действительно город, где переплетаются традиции и современность, где каждый уголок, он дышит историей, а каждый новый день дарит новые возможности. И сегодня мы продолжаем принимать теплые поздравления прямо сейчас. Вместе с нами на связи Дамир. Здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый день.
0: Так, Дамир, я знаю, что вы атаман 8-й школы, поэтому мой первый вопрос, что значит атаман школы, что вам дает эта должность, что входит в ваши обязанности? Давайте расскажем.
2: Атаман — это не просто звание красивое. Я в школе отвечаю за дисциплину, помогаю младшим. Участвую в патриотических мероприятиях, ну и бывает раз в год несем вахту памяти вместе с парадным расчетом.
0: Какие молодцы. Дамир, есть любимые места в городе, где обычно проводите время один или с друзьями?
2: Да, конечно, есть места. Это улица Красная, театр драмы.
0: Ну и, конечно, ваши поздравления Краснодару.
2: Ну что ж, хочу поздравить наш любимый город. Он с детства мне очень близок. Помню, как с дедушкой гуляли по улицам, еще старым. Живи, расти, город. Шуми ярко, оставайся самым теплым и родным на свете.
0: Спасибо, Дамир, вам успехов, всего самого доброго, друзья. Несколько сообщений с удовольствием зачитаю. Добрый день, Казак ФМ. От всей души поздравляю Краснодар с Днем города. Наш город – это не просто улицы и дома, это люди, их истории, их мечты. Пусть Краснодар всегда будет городом, где каждый чувствует себя нужным и любимым. Станислав, спасибо. Роман пишет: «Я однажды решил пройти всю Красную пешком и сфотографировать все, что нравится. И знаете, что понял? Когда живешь в городе, каждый день перестаешь его видеть. Ты просто идешь по своим делам. А если остановишься, посмотришь вокруг, Краснодар очень разный. Старый и новый, шумный и тихий, серьезный и совершенно домашний». Как я с вами согласен, Роман, спасибо. Ну, давайте, наверное, еще одно сообщение. Максим пишет: «Первое свидание с моей будущей женой было на Красной и Мира. Я опоздал на 20 минут. Она уже хотела уйти, но почему-то осталась. Видимо, Краснодар решил дать мне второй шанс». Да, вот эта история. Главное, что она хорошо закончилась. Прямо сейчас я перехожу к вашим голосовым поздравлениям.
3: Привет, Кубань! С праздником, родной Краснодар! С праздником, Екатеринодар! Меня зовут Карачев Олег, я шеф-повар. От своего лица хочу поздравить вас с этим праздником, замечательным Днем города. Пожелать вам всего самого лучшего. И я, как шеф-повар, должен сказать вам, что наше золото – это наши продукты. Кубанские овощи, помидоры, огурцы, перец, кабачки, конечно же, баклажаны. Блюда из них получаются невероятно вкусные. Даже не нужно специи добавлять. Они уже делают блюдо ярким, красивым и вкусным. Ну а, конечно же, сочные фрукты, арбузы, клубника. Помните, как мы собирали на огороде клубнику, отряхивая немножко от земли, и ели? Арбузы с полей разбивали и прямо на полях кушали. И пробуя наши продукты, мы снова возвращаемся в детство. С праздником! Цените все, что нас окружает.
0: Ой, спасибо за такие истории и поздравления. А я приветствую в нашей концертной студии Настасью Иванову. Какую песню подарим имениннику?
4: Песня «Городок».
0: Прошу вас.

0: Спасибо большое, Настасья Иванова. До новых встреч. Друзья, знаете, что делает Краснодар особенным? Это, конечно же, люди. Это те, кто работает, творит, растит детей, бережет традиции, строит будущее. Именно благодаря вам, дорогие краснодарцы, наш город становится еще лучше, еще красивее. И прямо сейчас мы продолжаем принимать ваши звонки, ваши поздравления. На связи с нами Ася. Здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Ася, ну расскажите, я сегодня всех спрашиваю ваши любимые места в городе Краснодаре?
1: Ой, вы знаете, я, в принципе, люблю Кубань, люблю эту жизнь здесь, плюс 40. Места, конечно же, это парк Галицкий, центральные улицы, Красная. Вообще, я хочу, знаете, можно я поздравлю?
0: Конечно.
1: С днем города. Очень хочу пожелать от души неугасаемой любви к этому живописному, веселому уголку земли Кубани. И пусть, конечно, здесь всегда будет уютно, радостно. Жизнь в городе с каждым годом, с каждым днем становилась интереснее, благополучнее. Конечно же, нам всем голубого неба над головой, здоровья всем гражданам и исполнения самых заметных мечт. И вам же в радио сказать.
0: Спасибо большое, Ася. Приятные поздравления, замечательные слова. С днем рождения, любимый город Краснодар. Ну а прямо сейчас предлагаю снова услышать ваши голосовые поздравления.
2: Здравствуйте, я Лариса Трегубова, да, житель города Краснодара. Это мой самый любимый город, в котором хочется жить, творить, любить, реализовываться. Ну, например, я как многогранная личность днем занимаюсь цифрами, составляю отчеты, я бухгалтер. А вечером на творческих площадках и в театре я реализуюсь как актриса. Это же здорово. И где бы я ни была, я всегда возвращаюсь в наш город с любовью, с теплотой, потому что Краснодар – это место моей силы. Я желаю ему цвести и процветать. Я желаю, чтобы он был еще современней и еще уютней. И, конечно, пусть у каждого, кто здесь живет, есть все для счастья, и он видел эти возможности. С днем рождения, любимый город!
0: Ну, я хочу сказать, что сегодня звучат не только ваши поздравления, но и, конечно же, лучшие песни от наших друзей-артистов. Прямо сейчас в нашей студии певица Хадиж. Здравствуйте!
3: Здравствуйте, друзья, здравствуйте, Казак ФМ. Ну что ж, и от своего лица я искренне поздравляю любимый город Краснодар и краснодарцев с днем рождения и дарю им и вам эту замечательную песню.
0: Прошу вас.

0: Да, действительно, Краснодар – это город, который умеет быть разным, и строгим, и нежным, и шумным, и тихим, и современным, и историческим, но главное, он всегда остается родным. Певица Хадижа сегодня вместе с нами. Спасибо большое и до новых встреч. Ну, а мы движемся далее прямо сейчас. На связи с нашей студией «Окоп». Здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемая радиостанция «Казак ФМ». День города сегодня Краснодара. С любовью дозвонился с первого раза. И вот стою на пробке, и вот решил дозвониться до вас, и вот поздравить за нашего любимого города Краснодара с этим прекрасным днем. Пожелать всем краснодарцам любви, улыбки, радости, чтобы всегда находился рядом с нами. Ну и приятно, конечно, созваниваться. С любовью хотел бы когда-то попасть к вам на эфир. А вы еще не знаете, кто вам звонит, уважаемый «Казак ФМ».
0: Кто?
1: Это вам звонит Акоп Джан, Акоп Акатян, автор хита «Кучерявая мадам».
0: Ух ты! Да ну ничего себе, Акоп! Мы ждем вас в эфире и в гости на «Казак ФМ».
1: С любовью и с радостью я вот как-нибудь, если получится, обязательно буду вашим гостем, дорогой.
0: Спасибо большое. Значит, до встречи. Несколько сообщений. Их сегодня очень много, и это действительно приятно. Наталья пишет: мы с мужем любим просто взять кофе и гулять по старому центру без всякого маршрута. И все время что-нибудь вспоминаем или обсуждаем. Сергей: сегодня на рынке у бабушки купил помидоры. Вкус как в детстве. Готовлю сейчас салат. Думаю, где еще такие продукты? Да, конечно же, только на Кубани. Краснодар – город вкуса и силы. С праздником, земляки. Ну и еще одно. Полина Андреева сегодня с внуками в горпарке были, уток кормили. Вспомнила, как мы тут сами в детстве гуляли. Наш любимый город, самый лучший. С днем рождения, Краснодар. Ну а у нас лучшие артисты, лучшие песни звучат в праздничном эфире. Я с удовольствием приветствую солиста Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко, Карена Айрапетян. Здравствуйте, Карен.
2: Здравствуйте.
0: Ваши любимые места в Краснодаре?
2: Ну, парк Краснодар. Естественно, любой парк есть, да, наверное?
0: Да, вы не первый.
2: А, да? Ну, между прочим, Садовый мост мне очень нравится. Я не знаю, почему. Меня туда тянет.
0: А вы знаете, Карен, как ни странно, сегодня никто не упомянул мост поцелуев и парк, ну, который в народе называется, на Затоне. Да. Вот я, например, обожаю с семьей проводить там выходные в этом парке.
2: Там вечер очень красиво подсвечено,
0: да,
2: все.
0: Да.
2: Ну, прям романтическая обстановка. У меня дети, они не дают наслаждаться романтикой. Так что у нас семейный уикенд.
0: Так, давайте сейчас подарим песню, а после нее уже ваши поздравительные слова.

0: нужна. Я гляжу ей след, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. Я гляжу ей след, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Ай да браво, Карен, спасибо. Ну и, конечно же, ваши поздравительные слова.
2: Спасибо. Ну, хотел бы поздравить наш замечательный город с таким замечательным событием. Пожелать всем нашим жителям и гостям города Краснодара счастья, благополучия и всего самого теплого и доброго, что как бы и дает мотивацию наш город. С праздником!
1: Друзья, мы продолжаем прямо сейчас. У нас на связи герой России Иван Власенко. Иван Николаевич, здравствуйте, добрый день.
3: Здравствуйте, добрый день.
1: Сегодня всем задаю один вопрос. Ваши любимые места в Краснодаре? Может быть, места силы, просто там, где хорошо посидеть, может быть, со своими мыслями, а может быть, компанией, с друзьями?
3: Ну, конечно, Краснодар такой город, что есть где и посидеть, и подумать о жизни. Зимой, конечно, мне очень нравится Красная площадь. Прийти посмотреть на елку. Она каждый год новая. Весной, когда весь город пахнет сиренью. Просто пройтись по городу. У нас очень много сирени, и город пахнет сиренью.
1: Да.
3: Летом это липа, когда цветет. И город плывет просто от запаха липы. А погулять мне очень нравится по старому дендрариуму. А сейчас это горпарк называется. Там и белочек посмотреть, и просто пошуршать листьями, и подумать о своем. У нас очень красивый город, и я очень горд, что живу в этом городе. А всем жителям города, а что пожелать? Чтобы было мирное небо, и чтобы наш город оставался таким же самобытным, красивым, со своей, так сказать, изюминкой.
1: Спасибо большое, Иван Николаевич, что сегодня вы тоже были с нами. С днем рождения, любимый Краснодар. Настя пишет: я люблю Краснодар за его такое южное настроение. Даже когда зима, все равно бывает солнце. Люди сидят на улице, кто-то гуляет с собакой и уже не так хмуро. Ну, прекрасно, да. Спасибо за ваши истории, за ваши добрые слова. А я же с удовольствием встречаю наших замечательных артистов. Народный ансамбль казачьей песни «Славица». Здравствуйте, мои дорогие.
4: Здравствуйте.
1: Ну что, начнем с песни?
4: Конечно.
1: Поехали.

0: Не, ну правда, когда слышишь этих ребят, просто усидеть на месте невозможно. Что пожелаете имениннику?
1: Имениннику процветать, расти, быть лучше и лучше. Красивее и красивее.
0: Вот и подошла к завершению наша праздничная программа. Спасибо вам, друзья, за такие добрые слова. Спасибо нашим артистам за прекрасные песни. С днем рождения, Краснодар! Оставайся всегда таким же красивым, гостеприимным и любимым. Меня зовут Алексей Орлов. За пультом был наш звукорежиссер Василий Спиридонов. До новых встреч и оставайтесь на волне Казак FM.
2: С днем рождения, любимый Краснодар! Гуляй, душа, с Казак FM. Казак FM.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Муж бреется в ванной и ругается.
1: Ну что за идиот? Ну купил новую бритву, поверил рекламе, а она тупая, не бреет нифига.
0: Голос жены из комнаты. Странно, а линолеум она хорошо резала.
2: Шутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена в расстроенных чувствах высказывает мужу:
2: живем с тобой уже 10 лет, а ты меня даже не ревнуешь. Ты меня разлюбил, да? Вообще, вот меня, допустим, на футбол пригласили. Вот возьму и пойду на стадион, посмотрю, как там металлист играет.
3: С кем это?
2: Ой, да ладно. Неужели? Неужели ты вдруг заинтересовался, с кем я иду на футбол?
3: Да иди с кем хочешь. Я говорю, металлист с кем играет?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Добрые соседи. Дружная жизнь длинна, недружная жизнь коротка. Так говорят наши соседи хакасы. Да-да, несмотря на то, что родина этого народа – Хакасская автономная республика, и находится она между Кузнецкими горами и Саянским хребтом, на Кубани, согласно переписи населения, живут полсотни хакасов. Если хакасы живут с вами по соседству, то вы наверняка знаете, что это очень дружелюбный народ. У них во все времена высоко ценилось товарищество, а одиночество осуждалось. Помочь ближнему – это святое. Хакасу можно не просить о помощи. Он сам придет, когда увидит, что вам нужна поддержка. Никогда этот народ не оставлял без помощи стариков, детей, сирот и нищих. Об этом, кстати, говорят многие национальные пословицы и поговорки. «Человеку без лошади – дай лошадь. Человеку без одежды – дай одежду». Также важно для хакасов и гостеприимство. Любого человека они встречают как желанного. Гостю всегда предложат лучшее место за столом и лучшее угощение. Но и гость, в свою очередь, должен быть вежливым, умеренным в еде и питье. К столу хакас может пригласить даже случайного прохожего или приезжего, накормить его и по возможности успокоить. С прохожих денег за угощение они ни за что не возьмут. У хакасов считается, что любой, даже самый злой человек после хорошего приема становится добрее. «Хлеб-соль», утверждала народная поговорка, «разбойника побеждает». Кстати, когда в доме есть гости, к праздничному столу принято приглашать и ближайших соседей. С ними хакасы не только в Перу, но и в миру предпочитают жить дружно. Одно из самых вкусных блюд хакасской кухни – пулганный мырт. Это десерт. Чтобы его приготовить, нужно подогреть, не растапливая полностью сливочное масло, добавить несколько ложек меда или любимого варенья, а потом еще и перемешать с парой ложек сахара. Мешать надо тщательно, так, чтобы получилась кремообразная масса. В этот крем хакасские хозяйки постепенно добавляют талган – национальный аналог пшеничной или ячменной муки, приготовленный из обжаренных и перемолотых зерен. Талган добавлять в масло нужно по одной ложке, все время хорошо помешивая до тех пор, пока масса не станет вязкой и похожей на песочное тесто. Из этого теста, смачивая руки в воде, скатывают шарики или раскатывают тесто и разрезают на ромбы и квадраты. Шарики, или то, что у вас получилось, выкладывают на доску и помещают в холодильник на час-полтора до застывания. Вот и все. Национальные хакасские конфеты готовы. Можно смело звать на чай соседей. Им наверняка понравится.
1: Добрые

Казак ФМ. Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут поссориться из-за того, что у них, ну, слишком хорошие отношения. Это у наших соседей кухня не просто место приготовления и приема пищи, но еще и кабинет и место для откровений, и у некоторых даже оперативный штаб. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а у тебя гараж свободен?
1: Петрович, для тебя всегда. Решил машиной заняться?
0: Не, ко мне теща на выходные приезжает. Надо пару дней где-то перекантоваться. Ты меня только не выдавай.

0: муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно». «Ой, подожди, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».
1: Шутки, прибаутки. Когда душа

0: бачили, що це?
1: Что такое скирда и как это слово понимает прохожий на улице? Вот что мы услышали.
0: Ты бач, як оно!
2: Скирда – это жадина.
3: Скирда – это такая копешка сена. Когда и косят, потом собирают их в скирду.
4: Скирда – это вот большую солому наваливают, такая большая скирда, куча такая.
5: Скирда, скирда сена. Да, на зиму заготавливают для животных.
6: Скирда, вот это сено соскирдовано в скирду, вот это вот скирда.
7: Может быть, льдина какая-то? Или айсберги так могли называть?
8: Скирда – это сноп, как это рисовал Мане этот. Ну, сено складывали. Стук.
1: Многие знают, что скирда, она же скирда, это большой, обычно продолговатый стог высушенного сена или соломы. Также скирдой называют сложенные по особому способу снопы хлеба для хранения под открытым небом. Укладка скирд из стогов требует определенного мастерства. Раньше скирды укладывали только при помощи вил, сейчас же их делают тракторами. Однако вершат скирды до сих пор люди скирдоправы. Оце так.
0: Эх, бар!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Утром жена открывает дверь, а на пороге прямо на коврике лежит муж.
2: Почему ты мне не открыл дверь, когда я стучал?
3: Ты что, я же спрашивала, Петя, это ты? Почему ты молчал?
2: Я кивал.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

хочешь взамен? Не вру я ни капли, не вру я совсем. Отдам я, не глядя, свою за твою.

0: неузнаваемый.
1: Шутки, прибаутки. Люба, братцы, 88.5 FM в горячем ключе.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена пеленает своего маленького ребеночка и приговаривает:
2: «Ах, везет тебе. Проснулся, поел, поигрался немножко и спать. Потом опять проснулся, поел, поигрался немножко и снова спать».
1: В этот момент муж из туалета орет: «Я имею на это право, у меня единственный законный выходной».
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

добрые соседи. На добро отвечать добром – дело каждого, а на зло добром – дело отважного. Так говорят наши мудрые соседи – туркмены. Во всем мире их около 8 миллионов. В Туркменистане живет половина от этого числа. А в Краснодарском крае, по официальным данным, всего 635 туркменов. Если туркмены живут с вами на одной улице, то вы знаете, что они всегда позитивно настроены и дружелюбны. А еще это очень открытые и весьма любопытные люди. Встреча с туркменом и непринужденная беседа может запросто перейти к чаепитию или даже к совместному обеду. У этого народа очень развито гостеприимство. Тех гостей, которые пользуются наибольшим уважением у хозяев, туркмены встречают еще у ворот. За руку приветствуют, как правило, только мужчин. Женщин приветствуют поклоном и прижатой к сердцу рукой. Встречать гостей, приглашенных на какое-то торжество, выходят все члены семьи. После того их усаживают на самые почетные места за столом, и начинается чаепитие. Сначала на стол подаются сладости и легкие закуски, а основное блюдо приберегают напоследок. Чай разливает сам хозяин, и чем меньше в чашку наливают чая, тем более уважаем гость. Есть признак уважения. Чем чаще обращается гость к хозяину за добавкой, тем более польщенным тот себя чувствует. Если в вашей пиале остался чай, то хозяйка его выплеснет и нальет следующую порцию. Самым же главным блюдом в туркменской кухне, конечно же, является плов. Аш. Готовят его в основном не из барана, а из дичи, к примеру, фазана или даже из рыбы. Считается, что самый вкусный плов готовится не на подсолнечном, а на хлопковом масле. Причем на нерафинированном, придающем плову особый вкус. Кстати, когда плов готовят в домашних условиях на небольшую семью, его, как правило, не перемешивают. А вот в огромных казанах во время застольев перемешивают обязательно, чтобы при раздаче не думать над тем, кому чего положить побольше. Если вы хотите порадовать соседей туркменов или просто разнообразить свой стол их национальным блюдом, то попробуйте приготовить это блюдо самостоятельно. Для приготовления балыклы-янахлы-аш, рыбного плова, вам нужно около килограмма рыбы, полстакана кунжутного масла, 4-5 луковиц, пару морковок, сметана, рис, специи и непременно гранатовый сок. Зачем? Сейчас расскажу. Итак, начинаем готовить с того, что кипятим воду, в которую кладем лавровый лист, перец, петрушку, луковицу и затем куски рыбного филе. Через 10 минут рыбу из бульона нужно вынуть, переложить в другую посуду и засыпать мелко нарезанным луком, частью перца, зеленью петрушки и укропа, немного досолить, залить все сметаной и поставить на очень слабый огонь. Теперь в основном казане нужно перекалить кунжутное масло, обжарить в нем нашинкованный лук, нарезанную соломкой морковь, влить процеженный рыбный бульон, довести до кипения и сразу же всыпать предварительно замоченный рис. Варить нужно на умеренном огне, пока не выкипит вся жидкость. После этого добавить к рису те же перец и шафран, перемешать его и поставить на очень слабый огонь на 20 минут, чтобы плов дошел до готовности. К столу подают аш, выложив рис в глубокую тарелку и непременно полив гранатовым соком. Отдельно здесь же на стол подают и нежную распаренную рыбу. Добрый!

0: любовь ты не берегла. На пороге ночка печальная.
1: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут посмотреть 700 серий турецкого сериала и после этого сказать: «Да ну, вообще неинтересно». Это наши соседи могут целый год ждать отпуска, а на второй день уже хотеть обратно на работу. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты зачем моего сына научил ругаться?
1: Петрович, я не учил. Просто во дворе с машиной возился, он спросил, что я чиню. Ну и я объяснил, как смог.
0: Ну да, там по-другому не объяснишь, согласен.
1: Ну вот.
2: Два соседа, два!

0: спрашиваю сына. Ну, когда ты уберешься в своей комнате? А он мне: время расставит все по своим местам.
1: Шутки, прибаутки. Люба, братцы, 106.8 FM в

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а что такое традиции?
3: Это то, что объединяет, например, жителей одной страны, или людей разных поколений, или членов одной семьи.
0: А в нашей семье есть традиции?
3: Конечно, Нина. Давай подумаем вместе. Может, ты просто не знаешь, что это называется традицией. Вот, например, кого мы каждый год в конце зимы ездим поздравлять с днем рождения?
0: Прабабушку Нину.
3: Правильно. Собираемся всей семьей, внуки и правнуки, и пару дней проводим у нее. Она рассказывает столько всего интересного о своей длинной жизни, о том, как была маленькой, как жили в войну, как работала и растила детей, показывает старые семейные фотографии.
0: А почему ее и меня зовут одинаково?
3: Нам с мамой захотелось назвать тебя Ниной в честь бабушки и прабабушки. Это очень красивое русское имя. Если кто-то из наших детей в будущем тоже захочет назвать свою дочь Ниной, это уже будет семейная традиция. Такое семейное женское имя.
0: А зачем вообще нужны эти семейные традиции?
3: Благодаря традициям мы можем понять, как жили наши предки, что было для них важно, какие песни они пели. Например, в моей семье во время семейных праздников обязательно пели за столом. Наверное, поэтому я очень люблю народные казачьи песни, которые слышал с детства. Вообще, когда в семье есть традиции, это здорово. Это объединяет все поколения – бабушек, дедушек, родителей, детей и внуков. Делает их ближе и роднее.
0: Пап, а давай тоже петь за столом? Я даже песню знаю казачью. Казак FM!
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Петровна, а вот объясни, как ты это делаешь?
2: Что делаю?
1: Ну вот смотри, все наши мужики поехали на рыбалку. Значит, 100 пудов там пить будут, веселиться и так далее. Ну, все мы это прекрасно понимаем. А вот твой муж не поехал. Вот как ты это сделала?
2: Ой, да все очень просто. Набрала ему ванну с пеной, он дома и остался.
1: И что, вот так вот просто ванну с пеной набрала и все, и он остался?
2: Девочки, я вам говорю, монтажная пена.

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
2: «Я фермер». Для соседа.
3: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи по запачканности обоев вокруг выключателя могут назвать точную дату последнего ремонта в вашей квартире. Это наши соседи используют смотровые ямы в своих гаражах для хранения закруток. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Привет, казаки!
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы!

Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят всего

Казак FM. Привет, друзья! Это Виктор Дорин. Слушайте мои песни на волнах радио «Казак».

0: похудел. Да что ж эта зараза с тобою сделала? Она что, совсем тебя не кормит? Она что, совсем тебя не готовит? Мама, успокойтесь. Свадьба была только вчера.
1: Шутки, прибаутки. Эх, хорошо с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена приходит домой и говорит мужу:
2: дорогой, доктор сказал мне, чтобы окончательно вылечиться, нужно провести месяц на море, месяц в горах и месяц в деревне. Куда мы с тобой отправимся в первую очередь, дорогой?
3: Для начала к другому доктору, дорогая.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Алтайская народная сказка «Хитрая кедровка». Шел как-то по лесу медведь, искал, чем бы полакомиться. Не спеша шел, через низкие пеньки переступает, а увидит чуть повыше, в обход идет, лень ему перешагивать. Видит, на лесной поляне стоит могучий кедр. Шишки на нем тяжелые, спелые. Медведь губы облизал, вздохнул.
2: «Ох, и сладкие должны быть в этих шишках орехи!»
1: А лапу поднять ему лень. Вдруг одна шишка стукнула медведя по голове и упала к ногам. Поднял ее медведь, выбрал орехи, съел, снова вверх глянул, не упадет ли еще, и увидал птичку-кедровку. Она сидела на ветке, клевала орехи и нечаянно уронила шишку. Испугалась кедровка, даже взлететь не посмела. Не шевелясь сидит. Перья у кедровки взъерошились, голос дрожит.
3: «О, великий медведь! Я вам лучшую шишку сбросила. Специально для вас ее от птиц и зверей берегла. Могу еще 10 шишек сбросить, если пожелаете».
1: А медведь орехами хрустит, да приговаривает.
2: «Мы с тобой теперь навеки вечные друзья. Если хочешь, можешь меня дядей называть. Только, пожалуйста, потрудись для медведя-старика. Еще шишечек пошибай, да тех, что потяжелее».
1: Кедровка голову на бок склонила, одним глазом на медведя глянула, ничуть, оказывается, не страшно, и молвила:
3: «Дядя медведь, посмотрите на меня, много ли я своим клювом шишек для вас шибу? Вот если бы вы мне немного помогли...»
2: «Можно было бы ветки потрясти, да шишки покатятся по всей поляне. Где уж мне, эх, старику их собирать?»
3: «Были бы шишки, а сборщики найдутся. Для нас, кедровок, это работа привычная. Только мне за вами не поспеть, не управиться одной. Если позволите, я родню свою позову».
1: Медведь разрешил, а кедровка взлетела на вершину кедра, два раза крикнула, и вся ее родня слетелась на поляну. Стал медведь ветки трясти, шишки сбивать. Когда на кедре не осталось ни одной шишки, сел он отдохнуть. Смотрит, на поляне ни птиц, ни шишек. Лишь одна недозрелая под кедром валяется. Рассердился медведь, хотел беркуту на кедровку пожаловаться. Да стыдно ведь признаться, что такая маленькая печушка такого могучего зверя провела.
2: «Ладно»,
1: — махнул лапой медведь.
2: «Ешьте орехи, ешьте! Сколько бы вы ни съели, все равно останетесь такими же маленькими. А я и сейчас вот какой толстый, а к зиме еще толще буду».
1: Тут-то и сказки конец. Доброй вам ночи, маленькие казачата.

0: Девочки, я сегодня в автобусе чуть сознание не потеряла. Представляете, захожу, и что я вижу? Красавчик сидит на меня, смотрит. Боже мой, мечта! Меня аж в жар бросило. И в голове сразу сцены из этих фильмов голливудских поплыли, поплыли, поплыли. И тут он смотрит на меня глазищами своими, встает и говорит: «Тетенька, садитесь, пожалуйста».
1: Шутки, прибаутки. Казак ФМ.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Разговор двух старых друзей.
2: Слушай, ты представляешь, возвращаюсь я ночью домой с командировки, а у меня жена изменяет мне с каким-то мужиком.
1: Ну вот, дожили. С каким-то мужиком. Давай уже закадычных друзей в лицо узнавать не будем, да?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини.

0: по пути с Казак FM.
1: Привет, друзья! Я Марина Бриз. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

0: Витя, 100 лет.
1: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
2: Здравы будем, казаки! Я Александр Щербаков. Слушайте мои песни.

0: чудо.
1: Ведь только мамины глаза
0: поймут, когда твой мир запутан.
2: Она простит тебя за все
3: и будет ждать звонка ночами.
4: И если на душе темно,

Приказ в ночи занять места, и поезд вновь унес меня. Пришел конец лихим годам и жизни вольной. За горизонт лежал мой путь в чужие теплые края. Бывает хуже, думал я, и был доволен.

Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: станції. 99,2 FM в Хадижинські. Уключай!
1: Дорогие радиослушатели Казак ФМ, с вами Миро. Хочу пожелать вам хорошего настроения, море позитива. И для вас моя авторская песня «Казаченька».

Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят сегодня победу.

0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Дороги радио настрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ».